Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства. Сегодня президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании. Лейла Алиева посетила джума-мечеть в Масаллы. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства. Глава государства выступил на совещании с речью. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании Абдалле II Ибн Аль-Хусейну по случаю Дня независимости. В письме говорится: «От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю и передаю наилучшие пожелания вам и в вашем лице всему вашему народу по случаю национального праздника Дня независимости Иорданского Хашимитского королевства. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании, постоянного благополучия и процветания». Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов направили поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю

Дня независимости. Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Чейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Об этом заявили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел. Отмечалось, что в рамках визита 26 мая предусмотрены выступления Чейхуна Байрамова на заседании высокого уровня Совета безопасности ООН на тему защиты целей и принципов устава ООН и усиления ориентированной на ООН международной системы, а также встречи с высокопоставленными официальными лицами. Сегодня в Баку при организации Министерства иностранных дел состоялась международная конференция, приуроченная ко Дню Африки. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии на темы «Азербайджан-африканские отношения, текущая динамика и стратегический потенциал» и «Повестка дня 2063. И растущая роль Африки в системе международных отношений». В рамках конференции также запланирована презентация о деятельности «Асан-Хикмет» в Африке. Отметим, что День Африки ежегодно отмечается на международном уровне 25 мая по случаю создания Африканского союза. Празднование Дня Африки совместно с правительством Азербайджана является одним из факторов, свидетельствующих о том, что африкано-азербайджанские дипломатические отношения действительно развиваются. Об этом заявил постоянный представитель Уганды при ООН Адуни Айбари, подключившийся в онлайн-формате к панельным дискуссиям на тему «Азербайджан-африканские отношения, текущая динамика и стратегический потенциал» в рамках проходящей в Баку международной конференции, приуроченной ко Дню Африки. Он отметил, что Уганда подчеркивает значимость сотрудничества Юг-Юг в ООН, однако Азербайджан поднял его на более высокий уровень. Например, установление отношений с Африкой в рамках сотрудничества Юг-Юг является одним из факторов, влияющих на расширение связей между Африкой и Азербайджаном. Последние годы сотрудничество Азербайджана с Африкой значительно расширилось. Политический диалог стал более интенсивным, дипломатические связи укрепились, а взаимодействие по различным направлениям вступило в новый этап. Только с прошлого года со странами Африки проведено 12 политических консультаций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на проходящей в Баку международной конференции, посвященной Дню Африки. Отметив, что в настоящее время Азербайджан поддерживает дипломатические отношения со всеми странами Африки, за исключением Центральноафриканской Республики, замминистра добавил, что установление дипломатических связей с этим государством запланировано на сентябрь текущего года. Вице-президент фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдия» Лейла Алиева совершила поездку в Масалинский район. В ходе поездки Лейла Алиева посетила один из исторических и религиозно-культурных памятников района Джума-мечеть, где обстоятельно ознакомилась с историей и архитектурными особенностями мечети. Было отмечено, что Джума-мечеть, расположенная в центре города Масаллы, построена в 1846 году при финансовой поддержке жителей города и местных благотворителей. Мечеть, капитально отремонтированная государством в последующие годы, в 2001 году была включена в список недвижимых исторических и культурных памятников местного значения. В заключение Лейле Алиевой был преподнесен в дар священный Коран. Вице-президент фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения «Айдия» Лейла Алиева в рамках поездки в Масалинский район встретилась в селе Мусакуча с женщинами, занимающимися искусством плетения. Лейла Алиева пообщалась с участницами проекта «Rooted Hands», одной из последних общин в нашей стране, которая сохраняет и поддерживает традиционное искусство плетения, ознакомилась с их творческой деятельностью и изделиями ручной работы. В ходе прошедшей в теплой атмосфере встречи женщины продемонстрировали процесс плетения. Присоединившись к ним, Лейла Алиева поинтересовалась тонкостями этого старинного искусства. Затем был показан короткометражный фильм, посвященный искусству плетения и проекту «Rooted Hands». В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в село Шукюрбейли переселяется 119 семей 535 человек. Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии героической.

0: российским солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шахидов, погибших на этом пути.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

ВОВ-13 и стратегический успех Азербайджана. Сессия в Баку, собравшая более 57 тысяч участников из 176 стран, стала крупнейшей в истории Всемирного форума городов. Этот впечатляющий результат свидетельствует о признании на международном уровне возможности Азербайджана в организации глобальных мероприятий, создании атмосферы международного сотрудничества и формировании платформы для стратегического диалога. В рамках форума впервые проведенная по инициативе президента Ильхама Алиева сессия заявлений лидеров стала важным шагом, повысившим политическое значение ВОВ-13. Впервые в рамках форума по инициативе президента Ильхама Алиева была проведена сессия заявлений лидеров. Этот важный шаг еще больше повысил политическое значение ВОВ-13. На этой платформе, где собрались главы государств и правительств 27 стран, было продемонстрировано, что вопросы урбанизации уже рассматриваются как стратегические, непосредственно связанные с безопасностью, гуманитарным развитием и стабильностью в постконфликтный период. Эта инициатива еще раз доказала, что Азербайджан стал надежной политической площадкой для международного диалога. Итоговый документ форума «Бакинская декларация» содержит важное политическое послание. В нем внимание уделяется

0: является опыту Азербайджана в восстановлении и реконструкции после конфликта. Проводимые на освобожденных от оккупации территориях масштабные строительные работы стали примером для всего мира. Это свидетельствует о признании на глобальном уровне законности политики, которую реализует Азербайджан в Карабахе и Восточном Зангезуре. Кроме того, в документе упоминаются такие понятия, как урбицид, экоцид и культурацид, что доказывает признание на международном уровне последствий армянской оккупации. Применение принципов зеленой энергии, цифрового управления и устойчивой инфраструктуры свидетельствует о том, что Азербайджан предлагает региону новый подход к урбанизации. В заявлении международному радио депутат Нагиль Камзаев отметил, что ВУФ-13 служит важным подтверждением растущей роли Азербайджана в мировой политике, а также стратегических коммуникационных возможностей страны и глобального признания модели развития постконфликтный период. Выступление Нагифа Камзаева.
1: ВУФ-13 Азербайджанның son illərdə ev sahibliyi etdiyi ən böyük beynəlxalq tədbirlərdən biridir.
0: ВУФ-13 – один из самых крупных международных мероприятий, проведенных в Азербайджане за последние годы. Этот форум оказал серьезное влияние на международный авторитет страны, политику градостроительства, инвестиционные возможности и на признание реализуемых постконфликтный период и проектов по реконструкции. Миру в качестве модели урбанизации в Азербайджане были представлены реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре проекты «Умный город» и «Умное село» в селе Агалы, новые планы города в Физули и Зангелане, реализуемые в Агдаме, Шуше, Ханкенде, Влачине и в других освобожденных от оккупации районах и городах проекты «Зеленая энергия» и современной инфраструктуры. Решение о проведении в Баку ВУФ-13 необходимо считать наглядным доказательством внесенного Азербайджаном вклада в международный процесс урбанизации и доверия к нему как к надежному партнеру. Таким образом, Всемирный форум городов вошел в историю как самая масштабная сессия из когда-либо проведенных. Благодаря политике Азербайджана и шагам, предпринятым президентом Ильхамом Алиевым, удалось вновь сделать тему глобальной солидарности центральной в дискуссиях, что является важным аспектом.
2: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: новый этап азербайджанской стратегии «Зеленая энергия». Активно реализуемые в Азербайджане проекты в области зеленой энергии становятся основой нового этапа энергетической стратегии страны. В сентябре текущего года в стране ожидается ввод в эксплуатацию еще одной солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт. Кроме того, к концу года планируется подключение к общей энергосистеме крупнейшей в регионе Беляссуварской солнечной электростанции мощностью 445 мегаватт, построенной компанией «Масдар», принадлежащей Объединенным Арабским Эмиратам. Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев отметил, что сегодня в Азербайджане продолжаются всесторонние работы по повышению потенциала зеленой энергии. Выступление Джавида Абдуллаева.
1: Bizim 2030 yılına kadar 6 gigawatt ve 2033 yılına kadar
0: поставлены цели введения в эксплуатацию зеленой энергии мощностью 6 гигаватт до 2030 года и 8 гигаватт до 2032 года. В связи с этим следует отметить, что Азербайджан превышает нормы требований. Идет работа над экспортными маршрутами. На сегодняшний день имеется 4 экспортных маршрута различной степени подготовленности. Разумеется, цель заключается в том, чтобы к 2030 году значительно увеличить мощность возобновляемых источников энергии в стране и довести долю зеленой электроэнергии в общем объеме производства до более чем 30%. В настоящее время доля зеленой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Азербайджане составляет около 36-40%. К 2027 году планируется ввести в эксплуатацию около 2 гигаватт новых зеленых мощностей, которые будут интегрированы в общую энергосистему. Уже сегодня в стране функционируют солнечные электростанции общей мощностью 230 мегаватт и ветряные электростанции мощностью 240 мегаватт, которые успешно подключены к национальной энергосистеме. Азербайджан не только обеспечивает внутренние потребности в электроэнергии, но и активно участвует в реализации стратегических проектов, направленных на экспорт зеленой энергии. В настоящее время активно разрабатываются 4 основных маршрута для экспорта. Один из таких проектов предполагает передачу электроэнергии в страны Европейского Союза по маршруту Азербайджан, Грузия, Черное море. Ожидается, что технико-экономическое обоснование этого проекта будет завершено к концу текущего года. В то же время обсуждается и уже начат процесс технико-экономического обоснования проекта строительства энергомоста, который будет проложен по дну Каспийского моря в Центральную Азию. Выступление Джавида Абдуллаева. В Турции состоялась встреча министров, на которой обсуждалось создание интерконнектора Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. В связи с этим продолжается работа по разработке этого проекта. Также имеется интерконнектор, растянувшийся через Нахчеван в Турцию, который на фоне последних геополитических событий является одним из перспективных маршрутов. По мере увеличения потребления зеленой энергии возрастает роль интерконнекторов, посредством которых будет осуществляться экспорт зеленой энергии. Стоит отметить, что на международном уровне приветствуется решение объявить освобожденные территории зеленой энергетической зоны. Ряд иностранных компаний инвестируют в Азербайджан для участия в этих проектах.

Рапат Васильернаров, Антарнаров, Евахпюрнаров, Искрима, Байнапасты, Тарва, Болор, Егнакнарин, Чанапарошты, Лухамар. Айстыкан, экотуризми, Мшакуйтайн, Збосаша, Рутян, Ираштакан, Паратоннери, Патмакан, Ештовынери, Лайн, Нараворцинер. Шанайлев, Смей, Мшакуйтайн, Кентронче. Айлев, Тараца, Шанайн, Хамогор, Сакцент, Тандасакан, Заргасман, Нур, Хортаниш. Шаивор, Песе, Тандасакан, Хамогор, Сакцент, Казмакер, Пусян, Збосаша, Рутян, Маряка, Кентрутян, Адрбечени, Мическа, Инхегнакутян, Саниша, айсфорошума на евтараца шаников мисхаутян, а могорсакутян евкаюн заргасман утям, зернархвас каревор кайли, шушани хертин, патмутям заргасман норпулов, партутян ахпири вучмен адрбечене, айлев, амбоштан да саган могорсакутян касмакер путян, тарас кихамар.

Агрессией, хоштангумнари, яваль, Александр Хансагорс, нари, меч, мегадр, вохкам, дата партва, цайрин, азатар, закилу, кочерин, айхан, аджизады, насели, порадр, бечени, иравунг, нагетак, нельев, крякам, патасханатовый тянин, таркел,

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Азербайджана поздравил президента Грузии. Продолжается широкий резонанс, вызванный международной прессией, проведенным в Баку ВУФ-13. Диалог с инвестиционным акцентом. Азербайджан и Китай усиливают кооперацию. Сейчас более подробно. От имени глав государств и правительств, а также политических и общественных деятелей в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравительные послания по случаю 28 мая, Дня независимости Азербайджана. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. В письме, в частности, говорится: «От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Днем независимости Грузии.

0: Находящиеся сегодня на высоком уровне азербайджано-грузинские дружественные отношения черпают свою силу из глубокой симпатии, уважения и доверия, которые наши соседние народы питали друг к другу на протяжении веков. Нынешнее динамичное и всестороннее развитие межгосударственных отношений вызывает удовлетворение. Интенсивность политических связей и активный диалог на высоком уровне создают благоприятные возможности для дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах. Верю, что построенная на прочном фундаменте и основанная на добрых традициях азербайджано-грузинское стратегическое партнерство нашими совместными усилиями будет и впредь укрепляться и расширяться в интересах двух государств на благо наших народов и во имя процветания нашего региона. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Грузии, постоянного благополучия и процветания. Несмотря на то, что 13-я сессия Всемирного форума городов ООН ВУВ-13, проходившая в Баку, завершилась, широкий резонанс, вызванный этим мероприятием в международной прессе, продолжается. В материалах, публикуемых в авторитетных средствах массовой информации и на официальных платформах различных стран, широко освещаются обсуждавшиеся в рамках форума глобальные урбанизационные вызовы, вопросы устойчивого развития городов и инициативы, связанные с изменением климата. В то же время особо подчеркивается проведение Азербайджаном ВУВ-13 на высоком уровне, организационная подготовка к мероприятию и превращение Баку в платформу для международного диалога. На передний план были выдвинуты вклад ВУВ-13 – глобальную урбанизационную повестку дня, политика Азербайджана в области градостроительства и восстановления постконфликтный период, а также роль Баку как центра международного сотрудничества. В статьях отмечалось, что форум создал возможность для формирования новых инициатив по устойчивому городскому развитию. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской республики в Москве Рахмана Мустафаева с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Об этом распространило информацию Министерство иностранных дел России. Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки, обсудили предстоящие контакты на высоком уровне, нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

выступил против несправедливого подхода к Азербайджану в Европарламенте. По его словам, некоторые европейские политики используют критику отдельных стран для получения политических очков внутри своих государств. Такой подход не имеет отношения к эффективной дипломатии, заявил Тереш. Поезд Баку-Тбилиси-Баку возобновил свою работу. 26 мая в 08:41 в Тбилиси прибыл первый поезд из азербайджанской столицы. На Тбилисском железнодорожном вокзале состоялась церемония встречи поезда. В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии, сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, генеральный директор акционерного общества «Грузинская железная дорога» и другие официальные лица. Пассажирские железнодорожные рейс Баку-Тбилиси-Баку будет осуществляться ежедневно. Между Баку и Тбилиси не было железнодорожного сообщения на протяжении 6 лет. Примечательно, что первый рейс из Баку в Тбилиси был осуществлен 26 мая, в День независимости Грузии. Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

0: приоритеты регионального развития в новом периоде. Для Азербайджана сельское хозяйство является не только важной экономической отраслью, но и ключом к продовольственной безопасности, региональному развитию и стратегической стабильности. Реализующиеся в последние годы в стране инфраструктурные проекты и государственные программы значительно ускорили развитие сельского хозяйства. Однако новые вызовы требуют более системного подхода в ближайшем будущем. Президент Ильхам Алиев на посвященном сельскому хозяйству совещании озвучил ключевые приоритеты, которые будут определять вектор развития на этом этапе. На совещании глава государства отметил, что некогда в регионах возникали серьезные проблемы с газовой, электрической, водной и дорожной инфраструктурой. Однако благодаря реализованным проектам в регионах улучшились жилищные условия, выросли производственные мощности, а также сформирована необходимая основа для развития сельского хозяйства. Президент отметил, что государственные программы, направленные на развитие хлопководства, коконоводства, ореховодства, виноградарства и других направлений, придали импульс развитию аграрной отрасли. Благодаря субсидии, льготным кредитам, техническому оснащению и льготам на удобрения производство хлопка возросло с 20 тысяч до 360 тысяч тонн, а производство коконов восстановилось. Однако глава государства, выразив обеспокоенность наблюдаемым последние годы застоем в сельском хозяйстве, заявил о разработке новой государственной программы, рассчитанной на период с 2026 по 2030 год. На совещании особое внимание было уделено вопросам продовольственной безопасности. Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время коэффициент самообеспеченности по пшенице составляет всего 55%, и ежегодно в страну импортируется более 1 миллиона тонн пшеницы. Глава государства подчеркнул необходимость снижения зависимости от импорта и призвал инвесторов вкладывать средства в производство импорта замещающей продукции в Азербайджане. В своем выступлении президент Ильхам Алиев особо отметил стратегическое значение реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре проектов по восстановлению водных ресурсов и мелиорации. Глава государства подчеркнул, что восстановление инфраструктуры водоснабжения было одним из первых шагов на пути к развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях. В рамках принятых мер были реконструированы Сугувушанская, Сарсангская, Хачинчайская и Забухчайское водохранилище, а сейчас продолжается строительство Бергюшатского и Хакаричайского водохранилищ. Президент подчеркнул, что Карабах и Восточный Зангезур являются регионами, где формируется около 25% водных ресурсов Азербайджана, и реализуемые здесь проекты будут иметь огромное значение для обеспечения водой не только этих территорий, но и прилегающих районов.
1: Карабах и Шарги Зангезур işgalçılardan azad edilenden sonra derhal orada su ambarlarının berpasına başlamışıq.
0: После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от оккупантов мы немедленно приступили к восстановлению водохранилищ, и число кенгеленчайских водохранилищ достигло 3. Восстановлены Хачинчайское, Сугувушанское, Сарсангское, Забухчайское водохранилище. Сейчас строятся Бергюшатское и Хакаричайское водохранилище. В советское время их не было. В Карабахе и Восточном Зангезуре формируется 25% наших водных запасов. Рационально их используя, можно будет обеспечивать водой как этот, так и другие регионы. Потому что, когда в свое время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева создавались Сарсангское и Сугувушанское водохранилища, целью было обеспечение водой 7-8 районов за пределами Карабаха. В то время после оккупации армяне перекрыли нам воду. Сейчас функционирует один канал, ведется строительство другого. И таким образом вода будет подаваться в 8 районов, примерно на 100 тысяч гектаров земли.

0: 8 rayona hardasa 100 min hektar torpağa su veriləcək.
1: Как отметил глава государства, в прошлом, когда регион находился под армянской оккупацией, водные ресурсы использовались как инструмент давления на Азербайджан. Однако теперь эта проблема решена, и благодаря новым каналам тысячи гектаров земли будут возвращены в сельскохозяйственный оборот. В своем выступлении господин президент также отметил, что одним из ключевых направлений будущей государственной программы станет строительство современных оросительных систем в Карабахе и Восточном Зангезуре. Также будет развиваться интенсивное садоводство и расширяться аграрное производство. Сотрудничество Азербайджана и Китая в различных форматах в последние годы приобрело характер стратегического партнерства, акцентированного на расширении торговых и инвестиционных связей. Наряду с оставшей традиционной кооперацией в подготовке и инфраструктурных начинаниях китайские компании локализуют в нашей стране проекты в сфере промышленности, зеленой энергетики и ТЭТ-технологий. Для роста числа таких проектов две страны рассматривают создание совместного инвестиционного фонда. В то же время емкая экономика Китая притягивает инвесторов из нашей страны только в 2025 году. Объем азербайджанских инвестиций увеличился 3,5 раза. Развитию этих трендов был посвящен состоявшийся на днях Гуанчжоу Азербайджана-Китайский форум по инвестиционно-торговому сотрудничеству под девизом «Поддержка компании, доступ к зарубежным рынкам». В работе, проведенного при поддержке торгового представительства Азербайджана в Китае, в мероприятии приняли участие представители азербайджанских государственных учреждений, бизнес-ассоциаций, компаний-экспортеров, инвесторов. Была предоставлена информация о деловой среде нашей страны, обозначены ключевые цели мероприятия. В их числе продвижение деловой и инвестиционной среды нашей страны в провинции Гуандун, а также расширение поставок в этот регион Китайской Народной Республики продукции под брендом Made in Azerbaijan. В рамках форума также рассказали о деятельности азербайджанских торговых домов в Китае и о работе, проделанной для расширения каналов сбыта качественной продукции, пищевой промышленности и напитков нашей страны на емком рынке Поднебесной. В ходе форума также состоялась презентация, детально проинформировавшая ее участников о привилегиях и льготах, предоставляемых инвесторам, вкладывавшим средства и реализующим проекты в нашей стране. Отметим, что выгодное географическое положение Азербайджана, транзитные возможности, преимущества доступа к региональным рынкам, а также благоприятная инвестиционная среда создают новые возможности для китайских компаний и инвесторов. Напомню, что на сегодня в Азербайджане зарегистрировано порядка 370 компаний с китайским капиталом, а объем совокупных китайских инвестиций в нашу экономику достиг 950 миллионов долларов.

0: Азербайджан и Африка. География нового партнерства. В последние годы отношения между Азербайджаном и африканскими странами переживают новый виток развития. Это подтверждается недавними международными мероприятиями, взаимными визитами и контактами, установленными на многосторонних площадках. Официальный Баку нацелен как на укрепление политического диалога с африканскими государствами, так и на дальнейшее расширение партнерства в экономической, гуманитарной и технологической сферах. Азербайджан активно реализует гуманитарные проекты в странах Африки, как на государственном уровне, так и через фонд Гейдара Алиева. В рамках этих инициатив оказывается помощь различным государствам, а также поддержка для улучшения социального благополучия населения. Особенно ярко это сотрудничество проявилось в период пандемии и в чрезвычайно гуманитарных ситуациях. В то же время опыт Азербайджана в области энергетической безопасности, инноваций и цифрового управления вызывает интерес у африканских стран. В частности, модель Асан Хидмет признана успешной моделью государственной службы для ряда государств. Одним из ключевых направлений будущего сотрудничества является электронное правительство, прозрачное управление, обмен опытом. Этой системы основаны на удовлетворенности граждан. Опыт Азербайджана в области энергетики представляет интерес и для африканских стран. В ходе обсуждения рассматриваются возможности сотрудничества в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, управление нефтегазовыми проектами и развитие энергетической инфраструктуры. Кроме того, расширяются перспективы участия азербайджанских компаний в крупных проектах, реализуемых в Африке. Официальный Баку, расширяя свои отношения с Африкой, стремится укрепить международное партнерство. Это сотрудничество выходит за рамки чисто экономических интересов и основывается на принципах взаимной поддержки и солидарности. Выступивший на международной конференции, посвященной Дню Африки в Баку, замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и африканскими странами строятся на основе взаимного уважения и поддержки суверенитета и территориальной целостности
1: государства.
0: В течение 13 лет из Африки в Азербайджан и в обратном направлении было осуществлено более 30 визитов высокого уровня. Лидеры многих африканских стран побывали в Азербайджане в рамках двусторонних и многосторонних встреч. С политической точки зрения Африка для Азербайджана является крупной и значимой географией. В период оккупации наших территорий африканские страны всегда поддерживали нас. Эта поддержка не прекращается и в постконфликтный период. Выдвинутые Азербайджаном инициативы и кандидатура нашей страны, а также сформированная Азербайджаном повестка в связи с Африкой, мировой политикой, климатическими изменениями и градостроительством всегда поддерживаются африканскими странами. В ближайшее время сотрудничество с Африкой может стать одним из ключевых направлений во внешней политике Азербайджана. В частности, мы ожидаем реализации новых проектов в различных сферах гуманитарной дипломатии, энергетики, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и государственных услугах. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.